0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Литва проведут совместные учения на полигоне Селия. Далее об этом и других событиях более подробно. Вооруженные силы Латвии и Литвы проведут совместные учения на новом полигоне Селия на юго-востоке Латвии. Это подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе в среду. «Вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества наших армий, проведении совместных учений и повышении готовности действовать сообща. С президентом Ринкевичем мы договорились провести совместные учения на полигоне Селия в Латвии», — сказал Науседа. Ринкевич со своей стороны заверил, что Рига готова открыть полигон не только для учений, но и для более широкого военного сотрудничества. Латвийский лидер приехал в Литву после того, как на прошлой неделе литовский Сейм сделал первый шаг к исключению из Конституции положения о запрете размещения ядерного оружия в стране. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Хочу обратить внимание на то, что в конституциях и правовой базе многих стран просто нет такого запрета на размещение ядерного оружия. Литва едва ли не единственная страна, имеющая такой абсолютный запрет на конституционном уровне, сказал Науседа, отвечая на вопрос об инициативе. Это решение следует воспринимать исключительно как стремление использовать все инструменты НАТО, цель которых — создать надежное сдерживание, чтобы ни одного соседнего или не соседнего государства не было соблазна проверить единство НАТО, заверил он. Между тем, Ринкевич подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. Если будет коллективный национальный интерес в размещении такого оружия, то такое решение будет принято так или иначе. Политика ядерного сдерживания преследует исключительно цели сдерживания, в отличие от того, что демонстрирует Россия, а она демонстрирует желание нападать, заявил Ринкевич. Президент Латвии находится в Литве с государственным визитом, который проходит в рамках празднования 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Оба президента после встречи в президентском дворце заявили, что официальные лица стран подписали декларацию и межправительственное соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Президент Латвии, среди прочего, заявил о поддержке инициативы Литвы по открытию в Брюсселе Европейского мемориала жертвам преступлений тоталитарных режимов. «Мы готовимся присоединиться к этой инициативе», — сказал Ринкевич. В ходе визита лидеры обеих стран примут участие в Литовско-Латвийском экономическом форуме по вопросам обороны и безопасности, посетят Вильнюсский университет и примут участие в государственном ужине. В четверг президент Латвии примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Клайпедского университета, посетит Клайпедский терминал сжиженного природного газа и будет наблюдать за демонстрацией операции военно-морских сил Литвы. Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Начат уголовный процесс о действиях белорусских пограничников в связи с организацией нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно. Генеральная прокуратура Латвии в среду начала уголовный процесс о действиях должностных лиц Государственного пограничного комитета Беларуси в связи с организацией нелегальной миграции в Латвию, сообщили в прокуратуре. В настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц. Его расследованием будет заниматься Департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре, 13 июля было получено заявление Государственной пограничной охраны, в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур Государственного пограничного комитета Беларуси. Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из 5 человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность. Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через госграницу, указали в прокуратуре. Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступления против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре. Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре. Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек. В прошлом году ГПО предотвратило попытки 12046 человек незаконно пересечь границу. Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За неделю в рамках единого приема на бакалавриат подано более 8 тысяч заявок. Далее об этом и других событиях более подробно. За неделю с момента начала единого приема на программы бакалавриата 8 латвийских вузов было получено 8139 заявок, свидетельствуют данные единой системы приема. Из них на данный момент подтверждено 6104 или 75% заявок. Больше всего подтвержденных заявок в рамках единого приема получил Латвийский университет. В нем утверждено 16863 заявки по всем приоритетам. Один абитуриент может выбрать несколько программ. При этом 3587 заявок поданы с первым приоритетом. На втором месте находится Рижский технический университет. Здесь 7352 подтвержденные заявки, из которых 1387 с первым приоритетом. В свою очередь, в Латвийском университете бионаук и технологий утверждено 2296 заявок, в том числе 527 с первым приоритетом. Более 1000 подтвержденных заявок получил также Даугавпилский университет, где зарегистрировано 1466 заявок. В остальных вузах число подтвержденных заявок не превышает 600. Один абитуриент может подать заявки на несколько учебных программ в одном вузе. Среди подтвержденных заявок больше всего подано на обучение по следующим программам Латвийского университета: лечебное дело, юриспруденция, психология, коммуникационные науки, управление бизнесом, компьютерные науки, досудебное расследование, сестринское дело. В десятку самых популярных учебных программ также входят программа Рижского технического университета компьютерные системы и программа Латвийского университета бионаук и технологий ветеринарная медицина. Как сообщалось, 8 латвийских вузов со вторника также принимают заявки очно. Подать заявку на обучение можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Даугавпилский университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Вентспилскую высшую школу, Видземскую высшую школу. Подача заявок как очно, так и в электронном виде на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по своему первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. Абитуриенты, которые в первом туре не получили учебное место ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, смогут подать заявку на участие во втором туре с 27 июля до 16 часов 29 июля. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяется конкурсным рейтингом, то есть количеством набранных баллов. Оно рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Литва проведут совместные учения на полигоне Селия. Далее об этом и других событиях более подробно. Вооруженные силы Латвии и Литвы проведут совместные учения на новом полигоне Селия на юго-востоке Латвии. Это подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе в среду. «Вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества наших армий, проведении совместных учений и повышении готовности действовать сообща. С президентом Ринкевичем мы договорились провести совместные учения на полигоне Селия в Латвии», — сказал Науседа. Ринкевич со своей стороны заверил, что Рига готова открыть полигон не только для учений, но и для более широкого военного сотрудничества. Латвийский лидер приехал в Литву после того, как на прошлой неделе литовский Сейм сделал первый шаг к исключению из Конституции положения о запрете размещения ядерного оружия в стране. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Хочу обратить внимание на то, что в конституциях и правовой базе многих стран просто нет такого запрета на размещение ядерного оружия. Литва едва ли не единственная страна, имеющая такой абсолютный запрет на конституционном уровне, сказал Науседа, отвечая на вопрос об инициативе. Это решение следует воспринимать исключительно как стремление использовать все инструменты НАТО, цель которых — создать надежное сдерживание, чтобы ни у одного соседнего или не соседнего государства не было соблазна проверить единство НАТО, заверил он. Между тем, Ринкевич подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. Если будет коллективный национальный интерес в размещении такого оружия, то такое решение будет принято так или иначе. Политика ядерного сдерживания преследует исключительно цели сдерживания, в отличие от того, что демонстрирует Россия, а она демонстрирует желание нападать, заявил Ринкевич. Президент Латвии находится в Литве с государственным визитом, который проходит в рамках празднования 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Оба президента после встречи в президентском дворце заявили, что официальные лица стран подписали декларацию и межправительственное соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Президент Латвии, среди прочего, заявил о поддержке инициативы Литвы по открытию в Брюсселе Европейского мемориала жертвам преступлений тоталитарных режимов. «Мы готовимся присоединиться к этой инициативе», — сказал Ринкевич. Хоть визита лидеры обеих стран примут участие в Литовско-Латвийском экономическом форуме по вопросам обороны и безопасности, посетят Вильнюсский университет и примут участие в государственном ужине, в четверг президент Латвии примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Клайпедского университета, посетит Клайпедский терминал сжиженного природного газа и будет наблюдать за демонстрацией операции военно-морских сил Литвы. Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число ночевок в гостиницах уменьшилось на 2,1%. Далее об этом и других событиях более подробно. Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600, а число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 000, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5% до 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов. А в закупках усматриваются признаки мошенничества, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные не соответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В сфере региональных перевозок могут быть повышены цены на билеты. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр сообщения Рихард Козловский не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить. Но из-за различных геополитических событий расходы растут. И покрыть их полностью становится невозможно. И тогда возникает вопрос, что нам делать, сказал Козловский. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. Год. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти 1 000 000 евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловский. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека со ставит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы два вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда. Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду, на кипсолей по всей регионе. Риги во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящее решение позже будет очень сложно, предупреждает организация. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятные. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Лишь 14% жителей Латвии чувствуют уверенность в своем финансовом будущем на пенсии. Далее об этом и других событиях более подробно. Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Луминорбанк со ссылкой на данные опроса Норстат. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Луминорбанк. Данные Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже или в трудовой деятельности делались перерывы. В Луминорбанк указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 и плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Первое ноября. Рига. Xiaomi Arena. Диопика. Симфоническая оркестр поводива. Иемилоте хиты и эсканесис яунас ганяс. Сивестигу инструменты. Оркестр яуда. Уна атмосфера. Касайс кустинас лидс поту тирпиня. Диопика. А симфоническая оркестр. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билетес. Билешу сервис. ЛВ.
4: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
5: Mamma, steiti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
4: Aizraujošas atracijas! Saulaina vasaras pludmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
5: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
4: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Jūrmala! Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
7: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: 20. jūlijs. Dzintaru koncertzāle. Dīzeļšovs brauc uz Jūrmalu. Eiropas turnejas ietvaros jau 20. jūlijā. Dzintaru koncertzālē. Leģendārais komēdijas projekts ar pavisam jaunām programmām. Jaudīga enerģija un smieklīdz asarā. Biļetes jau pārdošanā. Vietu skaits ierobežots. Nepalaid garām. Dīzeļšovs Jūrmalā. Jūlijs. Dzintaru koncertzāle. Biļetes. Biļešu servis.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Число ночевок в гостиницах уменьшилось на 2,1%. Далее об этом и других событиях более подробно. Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600, а число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 000, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5% до 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500. Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов. А в закупках усматриваются признаки мошенничества, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные не соответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Микс.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В сфере региональных перевозок могут быть повышены цены на билеты. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить. Но из-за различных геополитических событий расходы растут. И покрыть их полностью становится невозможно. И тогда возникает вопрос, что нам делать, сказал Козловскис. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти миллиона евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловскис. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы два вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда. Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду, на Кипсалей по всей Риге во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящее решение позже будет очень сложно, предупреждает организация. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятные. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Лишь 14% жителей Латвии чувствуют уверенность в своем финансовом будущем на пенсии. Далее об этом и других событиях более подробно. Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Луминорбанк со ссылкой на данные опроса Норстат. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем в будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Луминорбанк. Данные Организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже или в трудовой деятельности делались перерывы. В Луминорбанк указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM